0: искаха, че тая. Аз знаят, то ти паят. Ело знаят, вие снижая. Слетаем на гонки твой дом. Това е искаха, че тая. Аз знаят, то ти паят. Ело знаят, вие снижая.
1: Мы сегодня на кайфе, сына моя мочка. Мы сегодня на драйве, сук, так много, но я их на таймер. Сколько уже можно мне лапать руками? Мне от вас так тошно. Если сильно хочешь, дам попозже.